И это ли Wonderful Life, новые проблики Seed. Če pa zavrtimo tisto originalno, kaj pravite? Zdaj le 5 minut čez pol treh. Black.